0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Ульянов с кафем.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы, неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки, домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы, откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы, придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги, это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022-го россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле Crew Dragon. Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной два высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту. 3, 2, 1.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. Отопительный сезон в Ульяновске стартовал в 197 зданиях социальной сферы, о чем заместитель главы города Александр Андреев доложил Александру Балдакину. Тепло уже подают в 91 детском саду, 38 школах, 59 учреждений здравоохранения, а также в 6 спортивных школах, 2 детских школах искусств и 1 доме культуры. Подачу ресурсов осуществляют Теплоэлектроцентраль и котельный муниципального предприятия «Городская теплосеть». При этом, несмотря на нормативное требование о 5 днях среднесуточной температуры ниже плюс 8 градусов, администрация приняла решение начать сезон раньше. Управление ФСБ России по Ульяновской области предупреждает о росте числа краж денег с использованием подменных номеров, имитирующих телефоны спецслужб и искусственного интеллекта для подделки голосов. При этом сотрудники ведомства никогда не звонят через мессенджеры и не присылают фотографии удостоверений. А силовики также фиксируют активизацию спецслужб недружественных государств, которые вовлекают россиян в противоправную деятельность через шантаж и обман для организации поджогов, хищение средств в интересах противника и получение доступа к гостайне, на фоне чего возросло число компьютерных атак и утечек логинов, что требует регулярной смены паролей. Министерство финансов России заложило свыше 5 миллиардов рублей на проект развития финансового рынка в 2027 и 2028 годах. На 2029 год предусмотрено 1 миллиард рублей. К концу 2030 года планируется перевести 100% финансовых услуг для физических лиц в цифровой формат и довести долю россиян с брокерскими счетами до 24%. Российские ученые создали экологичный фотохимический метод с эффективностью до 90%. С помощью ультрафиолета он превращает шестичленные азот и кислородосодержащие кольца в пятичленные углероды, требуя меньше реагентов, чем нагрев или металлы. Этот метод уже применили в более чем 20 реакциях для модификации антибиотиков. Открытие ускорит создание новых препаратов против устойчивости бактерий и библиотек соединений для тестов.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022-го россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле «Crew Dragon». Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной два высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту. 3, 2, 1.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
2: В текущем году ветеринарная служба Ульяновской области бесплатно стерилизует и чипирует собак для сокращения числа бездомных животных. Для записи владельцу нужно подать заявление с согласием на обработку данных, приложить паспорт с местной регистрацией и ветпаспорт животного при наличии, отправив документы лично или почтой в Симбирский референтный центр ветеринарии. Подробная информация по телефону 32 33 49. В Ульяновске открыли трамвайное движение по улице Спасской в сторону Огней Севера и парка Юность по указанию главы города Александра Балдакина, не дожидаясь укладки рельсов, чтобы разгрузить центр в час пик. Ветка прошла обкатку под нагрузкой и готова к приему пассажирских вагонов. В дневное время движение в северную часть закроют для ремонта второго участка, а утром и вечером трамваи будут ходить по обычному режиму. О полном открытии улицы сообщат дополнительно. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мер защиты вступил в силу в июне прошлого года, а в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летней пациентке с тяжелосердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В автомобильной индустрии Китая очередная структурная перестройка. Количество традиционных рабочих мест стремительно сокращается и к 30-му году уменьшится на 1,5 миллиона. Людей на конвейерах заменяют роботами. С другой стороны, все более востребованными становятся квалифицированные инженеры, эксперты по искусственному интеллекту и автономному вождению. Зарплаты таких сотрудников растут, особенно у производителей электромобилей. У специалистов со степенью магистра она около 4000 долларов в месяц, а если есть доктор, степень, то уже 8. Руководителям в области интеллектуального анализа данных готовы платить и более 12 тысяч долларов в месяц. Очевидно, придется повышать квалификацию российским инженерам и механикам. Технологичные китайцы потребуют другого уровня обслуживания. Те, кто первыми освоит работу с искусственным интеллектом и сложным софтом, будут на вес золота и у нас.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 1984-го в Свердловске был арестован будущий, как его называли, хулиган и правдоруб русского шансона Александр Новиков. Его обвинили в изготовлении и сбыте электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Осудили на 10 лет, но вскоре срок сократили, а потом и вовсе отменили за отсутствием состава преступления. Сам музыкант заявлял, что обвинение политическое. Его привлекли не за аппаратуру, а за альбом «Вези меня, извозчик». Александр Новик один из энтузиастов строительства храма на Крови на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В 90-е он вместе с мастером Николаем Пятковым разрабатывал макеты 7 колоколов храма, и они были отлиты, как отмечено в журнале «Православный вестник», на личные средства певца. Но для храма на Крови эти колокола не подошли. Во время стройки выяснилось, что нужны намного крупнее. В итоге Александр Новиков передал колокола с барельефами мужскому монастырю на Ганиной яме.
4: Ульяновск FM.

0: tip of you.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области Роспотребнадзор ужесточил надзор за температурным режимом в школах, больницах, детских садах и учреждениях соцобслуживания. Специалисты комплексно проверяют микроклимат, включая работу отопления, вентиляции и герметичность окон. Температурные нормативы зависят от типа помещения. В больничных палатах они должны быть от 20 до 26 градусов, в детских игровых – от 21 до 24, а в жилых помещениях – от 18 до 24 при влажности не выше 60%. Но руководители возложены на обязанность ежедневно контролировать эти показатели, а за нарушение предусмотрены административные санкции. В Чердаклинской школе номер 2 Ульяновской области, которую недавно капитально обновили, сейчас обучается порядка 700 школьников. Дизайн-проект создавался совместно педагогами, родителями и учениками. При этом родители контролировали качество работ на каждом этапе. Сегодня школа развивает агротехническое и педагогическое направление, входит в проекты Ассоциации школ России и Беларуси и проводит всероссийские и международные конференции. Капитальный ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», в рамках которого в текущем году обновят 41 Ульяновскую школу. В России создана Ассоциация объединения производителей бриллиантов. Ее президент Григорий Рапопорт сообщил, что цель объединения – выработка единых стандартов качества, прозрачности и законодательных инициатив, а также представление интересов отрасли на внутреннем и международном рынках. По данным Минфина, создание ассоциации упростит диалог между государством, бизнесом и потребителями, укрепит позиции российских огранщиков в мире и повысит их конкурентоспособность. Организация открыла для компании разделяющие принципы ответственности – ведение такого бизнеса. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланум, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

«Золотые хиты» — это Патрисия Каз с песней «Мадемуазель» поет блюз. А мы даже не пытаемся подпевать, потому что у нас и своих собственных песен хватает. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 5 октября. Впереди смысловые галлюцинации и песня, которую, в принципе, можно подпевать вечно молодой. «Золотые хиты».

0: Это группа «Смысловые галлюцинации», а впереди у нас Tame Impala и Джени с песней «Дрекула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Будем говорить про такой материал, как лен.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражается до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: FM. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: хороший день в компании с отличной музыкой. Есть песни чуть-чуть поэнергичнее, которые добавляют нам энергии, по крайней мере, под танцевальные хиты приплясывать чуточку веселее. Впереди нас Дуа Липа и песня «Гудини».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Кристиан Леонтио, Story of My Life, чуть раньше Enigma, и уже скоро Танита Тикарам, Twist in My Sobriety.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции Кристиан Леонтио «История of my life», «История жизни». У нас впереди очень жизненные песни. Это 5 песен про любовь, 5 песен с романтическим подтекстом, конечно же. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз мелодия «Каприччо романтико».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0+2, днем +7-9.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют «Мумитроль» с песни «Фантастика», чуть раньше «Моби Послин», а прямо сейчас суперхит «Woman in Love».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Сегодня в пяти песнях о любви Дермот Кеннеди, Kiss Me и чуть раньше Крис де Бург, у которого каждая песня — это практически признание в любви, Lady in Red. К пяти песням о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника, впереди Warren G и песня «Князь Игорь».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Очень здорово, что начинаем рабочую неделю, как всегда, в компании с отличной музыкой. А как неделю начнем, так ее и проведем. По крайней мере, настроение должно быть в понедельник точно на высоте. И за это настроение у нас порой отвечают прекрасные песни, которые появились буквально вот в этом году. Впереди у нас Оливия Дин и песня «So easy to fall in love».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск FM.
1: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Она вот-вот начнется. В этом выпуске Seal, It's a Man's Man's World. Чуть раньше Парк Горького, а откроют золотую коллекцию Рик Эсли, Never Gonna Give You Up.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Песни «Золотой коллекции» — это всегда что-то особенное, удивительное. И песни «Золотой коллекции» нас всегда ждут в последнюю четверть часа. Скоро послушаем Уитни Хьюстон, «I Will Always Love You». А еще у нас впереди инструментальная музыка, оркестр «Поле Мориа».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
3: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Ронан Китинг и «If Tomorrow Never Comes», «Если завтра никогда не наступит». Песня, которая была бы хороша вчера в воскресенье, но понедельник уже наступил и уже настраивает нас на целую рабочую неделю. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. А что касается прекрасной музыки, она нас сопровождает, безусловно. Впереди дискотека «Аварии», «Моральный кодекс» и песня «Небо».

Это Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Бизар». Эту песню бы мы все равно послушали, даже если бы она не получила всевозможные награды. Впереди Эйрен Кара и песня из фильма «Флэшдэнс».

золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Впереди Morandi Angels, а еще у нас впереди инструментальная музыка Robert Miles и мелодия Children. Обойдемся без лишних слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Лана Дель Рей, Young and Beautiful, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего понедельника, сегодня 5 октября, и в продолжении песни Лана Дель Рей у нас впереди Чиж и компания «Вечная молодость».

Это в Анатеке певица Энели «Tell me who» или «Скажи мне кто». Конечно, сегодня всех не перечислить, но вот свою первую учительницу каждый может вспомнить, позвонить, поздравить. Сегодня 5 октября в России отмечается День учителя. Поздравляю всех учителей с праздником и спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Впереди Джо Дассен, «Атуа», «Золотые хиты».

0: FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Хорошего вам понедельника в компании с отличной музыкой. У нас впереди Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку «Мистер Know It All».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Перед нами песня «Золотой коллекции». Это три хита, три музыкальные жемчужины, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории. В этом выпуске у нас Evanescence, My Immortal, чуть раньше Джоан Осборн, а откроют золотую коллекцию Fancy, Bolero.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «У».

в золотой коллекции Evanescence, My Immortal. К песням золотой коллекции обязательно сегодня вернемся и не раз. Впереди у нас Beloved, Sweet Harmony, а еще по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов и послушаем The Planets, мелодию Rodrigo.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина. В текущем году досрочные страховые пенсии по специальному стажу назначили 123 педагогам Ульяновской области. Всего в регионе их получают свыше 11 тысяч работников образования. Право на выплату возникает через 5 лет после выработки 25-летнего стажа при наличии 30 пенсионных коэффициентов. При этом в стаж включаются отпуска, больничные, курсы повышения квалификации, а также периоды военной службы по мобилизации или контракту с 24 февраля 2022 года и участие в специальной военной операции. За консультацией можно обратиться по номеру телефона 8 800 100 0001. В Ульяновской центральной городской клинической больнице стартовала прививочная кампания против гриппа, где ульяновцам на выбор предлагают вакцины «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М». Главный врач Ольга Свиридова призывает не откладывать вакцинацию, особенно для групп риска детей, беременных женщин, людей старше 60 лет и пациентов с хроническими патологиями. Сделать прививку можно в двух пунктах. На верхней террасе по улице Оренбургская, 27, по будням с 8 до 17 часов и в субботу с 9 до часу. А на нижней террасе по улице Заводской, проезд 30А, по будням с 8 до 16 часов и в субботу с 9 до 13. По словам российского посла в Никосии Мурата Зязикова, взаимодействие народов России и Кипра в культурной и общественных сферах укрепляется, что подтвердили сентябрьские события. Голосование на выборы в Госдуму Российской Федерации – первый за многие годы фестиваль «Дни российско-кипрского кино». Дипломат отметил, что участие диаспоры в выборах и празднование Дня Победы стало основой гражданского самосознания в год единства народов России и поблагодарил власти Кипра за обеспечение безопасности и комфортных условий, подчеркнув их конструктивный подход на фоне антироссийской риторики Брюсселя. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летней пациентке с тяжелой сердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0+2, днем +7,9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

Золотые хиты — это «Why Con Dios», «What's a Woman Without a Man». С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника и желаю вам сохранить еще рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Впереди «Ночные снайперы», песня «Актриса».

Хороший день в компании отличной музыки. Только что музыкант под псевдонимом Дати, его песня «Take Me There». Сегодня 5 октября, кроме Всемирного дня учителя, учителя еще раз поздравляем с праздником, отмечается и Международный день врача. Врачей тоже нужно и обязательно можно поздравлять. Впереди «Status Quo» in the Army now, золотые хиты.

золотой коллекции этого часа. Лимар, If There Is Any Justice. С вами Андрей Королев. Желаем хорошего завершения рабочего понедельника. Надеюсь, вы уже мечтаете как минимум попасть домой, там, где уютно, хорошо и тепло. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз очень красивая мелодия от «Секретного сада».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Первая пластинка проекта «Шаде» в середине 80-х вышла еще на виниле, и «You Love Is King» мгновенно сделала коллектив популярным. Это музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. А всем привет, прекрасного настроения, прекрасного завершения рабочего понедельника. «The Weekend», «In Your Eyes» впереди, и «Монгол Шудан» уже совсем скоро, Москва.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых сегодня мы отмечаем праздник, День учителя. Конечно, сердечно от души поздравляем всех тех замечательных людей, которые с самого детства щедро и по большей части бескорыстно делятся с нами знаниями. С праздником! К музыке вернемся скоро. Впереди у нас Джой Валерий.

0: В нашей компании хорошо всегда, и в последние четверти часа мы традиционно готовы отдаться на волю хитов золотой коллекции. А в этом сборнике Дюк Дюмон, Ocean Drive, Enigma, Return to Innocence и в самом начале Savage Goodbye.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

Димон, Ocean Drive. Путешествуем в 2016 и с удовольствием вспоминаем лучшие моменты этого времени в золотой коллекции. А впереди у нас Майкл Джексон, Giving to Me, Вячеслав Бутусов и музыка, понятная без слов, уже совсем скоро Ян Хаммер, тема Крокета.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина. Управление ФСБ России по Ульяновской области предупреждает о росте числа краж денег с использованием подменных номеров, имитирующих телефоны спецслужб и искусственного интеллекта для подделки голосов. При этом сотрудники ведомства никогда не звонят через мессенджеры и не присылают фотографии удостоверений. А силовики также фиксируют активизацию спецслужб недружественных государств, которые вовлекают россиян в противоправную деятельность через шантаж и обман для организации поджогов, хищения средств в интересах противника и получения доступа к гостайне. На фоне чего возросло число компьютерных атак и утечек логинов, что требует регулярной смены паролей. В Ульяновской области Роспотребнадзор ужесточил надзор за температурным режимом в школах, больницах, детских садах и учреждениях соцобслуживания. Специалисты комплексно проверяют микроклимат, включая работу отопления, вентиляции и герметичность окон. Температурные нормативы зависят от типа помещения. В больничных палатах они должны быть от 20 до 26 градусов, в детских игровых – от 21 до 24, а в жилых помещениях – от 18 до 24 при влажности не выше 60%. Но руководители возложены на обязанность ежедневно контролировать эти показатели, а за нарушения предусмотрены административные санкции. В Ульяновской центральной городской клинической больнице стартовала прививочная кампания против гриппа, где ульяновцам на выбор предлагают вакцины «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М». Главный врач Ольга Свиритова призывает не откладывать вакцинацию, особенно для групп риска детей, беременных женщин, людей старше 60 лет и пациентов с хроническими патологиями. Сделать прививку можно в двух пунктах. На верхней террасе по улице Оренбургская, 27, по будням с 8 до 17 часов и в субботу с 9 до часу. А на нижней террасе по улице Заводской, проезд 30А, по будням с 8 до 16 часов и в субботу с 9 до 13. Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, печатающий со скоростью до 700 мм в секунду. Его ключевая особенность – автоматическая смена двух печатающих головок на магнитах, что позволяет использовать разные типы пластика без ручной настройки. По словам разработчиков, система снижает затраты, делая технологию доступной для малых производств. В планах внедрения контроля качества печати в реальном времени для минимализации брака. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

культовый фильм «Брат 2» и песня Вячеслава Бутусова, вошедшая в официальный саундтрек, несомненно, музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего всем нам вечера. Тейм Импала, Дженни, недавняя вещица Дракула впереди, еще Джонни Хейджаз, Shattered Dreams.

В нашей компании «Хорошо всегда» сегодня мы поздравляем наших дорогих учителей, мечтаем о скорейшем завершении рабочего дня, чтобы заняться чем-нибудь приятным. Хорошего всем вечера, танцы минус впереди, и уже вот-вот Алан Уокер, «Faded».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: В любое время года и в любую погоду. С нами здорово, с нами хорошо. Оливия Адамс, Fall Me Once, ждет своей очереди впереди. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о льне.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражает до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Изо льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Любой вечер становится приятнее в преддверии завершения его рабочей части. Всем удачи, здесь меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция ждет нас впереди. Робби Уильямс, Фил в этом сборнике, Лаурен Кристи, Color of the Night. И в самом начале опус Life is Life.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

Робби Вильямс, Фил, лучшие хиты минувших десятилетий для вас в золотой коллекции. Хорошего вечера всем, Мариус и Джули, Дали, Рейн, Бруно Марс, I Just Might. И музыка, понятная, без слов, в финале часа. Это знаменитая мелодия из мюзикла «Кошки», «Memory».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске +7, +9.

Эклектичное смешение стилей и совершенно особое настроение. Это Bruno Mars, I Just Might, музыка, которую мы любим и в компании которой так здорово отдыхается, когда рабочий день позади. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера. Below Revolver в ближайшем музыкальном. И уже вот-вот Константин Никольский.

Восстанавливаем силы после завершения наверняка непростого рабочего дня, отдыхаем и, конечно же, не устанем поздравлять сегодня учителей с профессиональным праздником, и спасибо вам за все. Энрике Иглесиас, у нас впереди Last Inside You Love и Лаура Бренниган Self-Control.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Бьется сердце, скорость набирает килогерцы.

0: В нашей компании хорошо всегда, ну и в последние четверти часа мы, как всегда, ждем сборник хитов высокой концентрации. Это наша золотая коллекция. Шиллер, Dream of You в этой тройке. Дюран, Дюран, Come on Down. И в самом начале Роксет с песней из фильма «Красотка».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Именно такими были дискотеки начала нулевых. Schiller, Dream of You в нашей золотой коллекции. А всем прекрасного вечернего отдыха в дебюте нового музыкального «Живаго» Celebrate Love. И музыка, понятная без слов, «Пандана». Мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой» в финале часа.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошего всем вечера в компании любимой музыки. Пусть все проблемы, все заботы отпускают нас, во всяком случае, до утра думать об этом не хочется. Меня зовут Элина Гончарова, скоро Александр Яковлев, новинка Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

на серый камень под облаками из черной ваты. Ты говоришь, как будто верно, быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: 8:30 на часах. В нашей компании хорошо всегда, и пусть этот вечер тоже принесет только самые приятные моменты. А впереди, в свою очередь, ждет Эд Ширан, «Bad Habits», еще услышим ДДТ. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения.

0: Раки, день в преодолении инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Это романтический вечер в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Время прекрасного отдыха. Лаура Паузини, далее «It's Not Goodbye», Милен Фармер. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овенам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере. Могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

за глаза твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб, буду плавать там.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Obsession.

0: Салют, спасибо.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

самой не стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Главное, встань, прошел контакт подъема.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.